0: Hej, 0-0-4-4.
1: No, 44.
0: Hey, sir, for the Sheriff's Department, 1482 now.
1: Yes, sir.
2: Вы на самом деле супер.
3: Я вас